0: не бойся, не бойся, не будет у меня. Наступает. И не бойся, тихо. Лишь список с малолетки.
1: Band, play, boy.

0: лишь писать. С малолетки. И не помню. Не будет у меня. Наступает. И не помню. Лишь писак.
1: Just loop the fucking anal. We'll hang around more.

0: Powerful master fisting,
1: anal,
2: делаю
1: sex.
2: Я на
3: spanking.
2: Да поставила делаю
1: sex.
2: Да,
4: the semen.
2: Я подслила делаю
1: sex.
2: В общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю
1: sex.
2: Зачем так?
1: Sex.

0: белый.
1: Ты должен мне помочь. Я сказал то.
0: Okay.
1: О чем речь? Okay. Наверное, тебя давным-давно уже ждет.
0: Penetration.
1: То, что я сказал.
2: За это время
0: The slave.
2: Не покидала диван.
0: Bam.
1: Залез на него.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: Сэри.
1: Начинают.
2: Anal.
3: Sex.
1: Позабыто все на свете.
0: Semen.
3: My ass.
4: Данжи.
3: Anal.
4: Fisting.
3: Fucking deep.
4: Данжи.
3: Anal.
4: Fisting.
3: Fucking deep.

0: Всему Данжи посвящается.
1: У каждого здесь есть своя
2: семена.
1: Как правильно здесь, я не знаю. Лишь хочу
3: this thing
1: своих много
3: finger.
1: И на взлетке, чтоб
2: семена
3: от bad cock
1: отлетали.
3: Swallow cum
1: друг на друга под утро. Ведь нам не
3: this thing
1: вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много лишь просто тает.
3: Yes. Fucking coming.

0: master.
1: Пожалуйста, не
0: loop it up.
1: Или мне придется
0: coming.
1: Ты, конечно, сразу.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy.
2: Дух, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдать эти космические.
1: That cocks.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

вырастает себя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

Шагнул по-свойски, так пафосно по-тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил. В перчатке стальной леденящей хваткой вцепила

0: тебя этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получив...
2: God bless.
0: Сам себе...
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там...
1: Swallow.
0: Появлюсь с ним опять.
1: Finger.
0: И опять.

0: next.
1: Yep. Boss down. Нахуяришь, ебуду.
2: Loop it up. Yeah. Dungeon master.
1: Мне похуй, не буду.
0: Suck some dick.
1: Сейчас пару дней поожимаюсь и будут охуевать.

0: coming.
1: Твои лучшие друзья с утра.
0: Do anal. Celebrate and suck some dick.
1: Сегодня
0: fisting
1: для
0: всех. Oh yeah.
1: В руках твои
0: семена
1: на фольге обнимет
0: нас.
1: Но трудно держать в себе вокруг
0: the lash of the spanking.

0: Сто глубокий.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общее укрепляющее.
2: Семен.
0: Отрезвляющее. Если жив, пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Общее укрепляющее.
2: Семен.
0: Ободряющее. Если жив, пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger.
0: Three. Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире.
4: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
3: And the
0: И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
3: And the
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
3: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow
0: ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Hit different penetration sound.

0: making me horny.
1: Приказ Верховного
2: Dungeon Master
1: по войскам
2: Fucking slaves.
1: И военно-морскому 8 мая 1923 года представителями германского верховного подписан акт о безоговорочных
2: Fisting.
1: Германских вооруженных
2: Boys.
1: Великая Отечественная война, которую вел
2: 40 guys, bondage sex party.
1: Против
2: Mr. Ackworth.
1: Победоносно завершилась. Германия полностью
3: Rip the skin.
1: Товарищи
2: Fucking slaves. Boy next door
4: Jabroni.
2: Full master
5: Nico Nico Doga
3: Maggots
6: Letterhead
7: Call the boy
6: Boston is you.
1: Поздравляю вас с победоносным
2: Coming.
1: Великой Отечественной
2: Weary.
6: Let's celebrate
1: полной победы над
2: Gay Party.
1: Сегодня, 9 мая, в день
2: Spanking.
1: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
2: Spank.
1: Дует доблестным войскам
2: gotcha.
1: Армии и частям военно-морского
2: флота,
1: одержавшим из орудий вечная слава павшим
2: в Deep, dark fantasies
1: нашей Родины. Да здравствует
2: Boy next door
7: Jabroni
2: Full master
1: Верховный
2: Dungeon Master
1: Советского Союза
5: Billy Harrington

0: My
1: throat! Ваши finger.
0: Господа!
1: Ass.
0: Мой рад дуют всегда.
1: Stick your latex fucking glove.
0: Вновь удастся.
1: Man.

0: если б я был
1: гей-бой,
0: я б имел трех
2: лыж
0: и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо. Неплохо очень иметь
2: лыж.

0: мой халат гладит у доски. Шьет Буи, а Фатима штопает
1: табло.
0: Трижды красота, что ни говори, но с другой стороны.
2: Фистинг.
0: Тоже три. Неплохо очень иметь.
3: Слышно.

0: как быть нам?
1: Фо-мастер.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз? Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
2: Boy next door. Не

0: страхом хочешь
1: walk my ass.
0: Нажимаю крестик, пой теперь с друзьями эти
1: deep dark fantasy.
0: Отпусти, не держи
1: my ass.
0: Не ищи
1: my ass.
0: Не люби
1: my ass.
0: Разошлись наши
1: fucking face. Will ever touch my ass again.
0: Yeah.

0: Legs. What's good?
1: My ass.
0: What is that?
1: Fantasies.
0: На фон горящих себя открыл мне ты. Нежный, яркий.
1: Fat cock.
0: Нетронутый, как дитя. Наивная.

0: Laughter.
1: Brushing the door.
0: Fingering.
2: Anal.
0: Stick.
1: Пошел.
0: 50.
1: Сегодня.
0: $300.
1: Значит,
0: Laughter.
2: Гор.

0: spanking.
1: My ass.
2: Хоть и сделан
1: Influence.
2: В школьном ансамбле батька
1: Next door artist master
2: Fucking давно жалко не слышат речи и
1: Band

0: Fisting is 300 bucks.
1: Только suck some dick.
2: Натощак.
3: Поза. Boy next door.
2: Любимая поза.
1: Come.
2: Под
4: Billy Harrington.
0: Stick finger.
2: В лосинах.

0: Энси
1: Ледермен
2: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Right.
3: Vision.
1: Ученые
4: Бузулукского кабачкового университета
1: скрестили
3: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
3: play with judge cock,
1: но и наказывают нарушителя.
3: Gotcha,
5: push me and then just touch me till I can get my

0: Спасибо.
1: Я не знаю, что будет с моей
2: next door.
1: Я не знаю, что будет с
2: the band of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими
2: legs.
1: Я

0: Мы оставили
1: 300 бар.
0: И хлопками авазы встречает нас. Захотелось бы встретить.
2: Ой.
0: Хлопнул
1: дик
0: над головой.
1: My ass.
0: Рвется в
1: бой. This game is in sucks.

0: Атаки coming.
1: Залп наш прикроет отход. Мы
0: fisting
1: врага.
0: Dungeon Master.
1: Тут продолжаем.
0: Сак.
1: И победа близка.
2: Дик.
1: Над головой.
0: My ass.
1: Рвется.
0: Boy.
3: Fisting is.
0: And suck some dick.

это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопимой. Ты пусть все горит огнем. Ночью я. Ну как же я несчастен днем. Your finger in my ass.

0: Hey buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
1: Fuck you.
2: Откройте праздник с напитками из Штименголовки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, превосходное качество и натуральные компоненты.
3: Пейте без остановки напитки из Штименголовки.
4: Don't stop.

0: Поэтому не показывай этот трек даже.
1: Да не надо.
2: Сахмы, сахмы, сахмы, сахмы, сахмы.

Все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу. Просто буду сижу, мне еще немного. Мне совсем немного.

0: Dungeon Demos. Dungeon
1: темно, ты все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Demos.
0: Dungeon
1: темно, ты все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду. Я сижу, мне еще немного.
2: Семена
1: мне совсем немного.
2: Семена.

0: Какой в такую?
1: Показывай, что сегодня случилось. Короче, вот сижу я такой, это у меня, ну, именно жопа порвалась.

0: А тут явилась мой
1: мастер.
0: Был независим, а сейчас так скучно без
2: тебя.
0: Ты разрываешь с моей...

0: Лишь передо мной мой
1: мастер.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря.

0: legs,
1: and ass,
0: fingers,
1: dick,
2: the arm idol,
1: and the street,
3: sackle master,
1: dick,
3: gay boss,
2: Ucrado,
4: semen,
2: Gretchen,
3: Cox,
2: Casanova, Carnaval,
1: swallow cum,
2: в этот поздний час, настоящий,
1: gay sex,
2: среди
1: horny ass,
2: это я,
1: suck some dick,
3: за $300,
2: Casanova,
1: oh shit, I'm sorry,
2: снова заводит,
3: bad cock,
1: master in mouth,
5: boy next door.
2: Я одинокий,
3: Роди,
2: Казанова.
3: Coming in dungeon,
1: suction,
3: bad cock,
1: real man.

0: stick.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Make me come.
1: Каковая власть.
2: Turn me on.
1: Этот как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час. Настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди.
2: Horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
3: Boy next door.
1: Ow. Я одинокий.
2: Rolly bloop.
1: Ты Казанова.
3: Coming. In dungeon.
2: Suction.
3: Bad cock.
2: Real man.

0: Разухабилось разное. Нет, а полно.
1: Hello, brothers.
0: Да глумится горбатый.
1: Back up. Stick your finger in my
0: butt.
2: Gay website.

0: Destiny.
1: Будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет.
0: Loop it up.
1: Я
0: stick finger.
1: Среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.

0: Он бомбит значки.
1: Балдейтекс.
0: На туфлях идешь. Ночью с подругой ты хочется.
2: Дик.
0: Горлышко сушит.
2: Ты
0: дай, дай, все на пол одежда.
2: You like what you

0: хаваю
1: семена.
0: Swallow. Что попало, отсюда блеск ебало. Блестит мое ебальце, как натерли
1: бандич.
0: Наебальце улыбос, доставайте
1: to that cock.
0: Заставайте халюкас, не достанете пиздос. Налик или смерть от
1: Call.
0: Никого не жалко, жизнь большая.
1: Dungeon.
0: Похую мороз вообще, если руки в
1: ass.
0: Буду мучить, буду стык, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо вас сразу
1: coming.
0: На базу. А в вазе ты
1: затеснят.
0: В вазе менты в
1: dungeon.
0: Amazing. Квас, а я среди
1: ass.
0: Сныкаюсь у душ анальчик. Не лучше у там
1: пой. So horny.
0: Там поуже дырочки у красивой
1: поечки.
0: А душевный шире плюс
1: плоп
0: в квартире. Поебусь, покушаю, покурю, понюхаю.
1: Yeah. Certainly come, alright, smells like.
0: А как рассвет, так
2: gang enough.
1: Yes.
0: Утёк в неизвестность, курировать
1: Flash.
0: Патрон в стволе, да утюг
1: in my ass.
0: Покрепче чаёчек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает,
1: Stick.
0: Не мешает. Взгляну на Василия, пришёл час насилия.

0: только семена на лице.
1: Oh yeah.
0: Снова учули
1: gay sex.
0: Хочу только новый запах.
1: My ass. Oh yeah.
0: На сцене моделью.
2: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая
1: door.
0: Как
1: anal. Horny.
0: Мой мой.

0: всего
1: Latex.
0: Старый перед стою.
2: Dick.
0: Ловлю его усталый, как
2: в
0: огне горю.
2: I love fire.
0: Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах, хоть болит немного, только мне неведом. Отпусти мне
1: на...

0: Demon.
1: Я не в силах промолчать.
2: Dungeon Master.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
2: Gate amazing.
1: Кто
2: for master
3: swallow.
1: Свой нательный. Я ни разу не снимал.
2: Full dungeon. My house.

0: finger deep.
1: Бреду. Не тая всю правду расскажу.
0: Fantasy.
1: Мою прошу, послушай.

0: fantasy.
1: Летом идет
0: секс.
1: Там
0: anal.
1: Нельзя раскрыть. Там хочется там быть. Там
0: coming.
2: That cock.
1: Там
0: dick.
1: Черный идет.
0: Fuck.
1: Там
0: finger.
2: And
1: там тянется.
3: As we can.

0: Suction.
1: Заплатил мастер Кириджи, укрепил пластилин.
2: Я понял,
1: тысячи мелких частей.
3: Performance artists.
1: И мы нашли
3: Anal
1: костей. Ящик Dungeon. Спустили пустым.
3: Come.
1: Он по доске Сатластон.
3: Fisting.
1: Ass. Молодым. Не увидит он теперь беленький. Какой смерт, волопас? Закрыт вопрос, но позже. Где-то в районе Апеннин. Похоже.
4: Скинь.

0: Oh, I'm fucking coming.
1: Head cock. Head cock. Head cock.
2: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще бит, но он как будто бы
3: мастер.
2: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет лонг.
4: Офигенный как? Ну, так мало. Сколько ни
3: спанкинг,
4: но не
3: спанкинг.
4: Держи,
1: как
4: тебе это говорил
3: мастер.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Long. Fisting. Anal. Coming. Полу. Set. Come shot.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.

0: Болтаю, ты мечтаешь.
1: Suck some dick.
0: Я мечтаю. Лай, лай, лай. Сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Лай, лай, лай. Лай, лай, лай.
2: Latex club.
0: Позволил мне согреться, я разбила твой
1: fat cock.
0: Потом разбила сердце, тебя стукнул
1: boy next door.
0: Мне стукнуло 17, ты несешь какой-то
1: shit.
0: Меня несет
2: dungeon.
0: Лай, лай, лай, ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай.

0: Sunset.
1: Anal.
2: Dick.
3: Yeah. Fuck you!
4: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
3: Fuck you.
1: Fisting. $300.
0: Я больше, может, не...
4: Rip the skin.
0: А может...
1: It's so fun.

0: totally blown away.
1: Do it again. Do it
2: again. Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
3: Bad cock.
2: Таким огромным, огромным.
3: Bad cock.
2: Положить голову на мягкую.
1: Ass.
2: Переваю. Обязательно
3: спать. The semen.
2: Холодненько, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
3: Word around the offices, you've got a fat cock.
2: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
3: bad cock.
2: Чтобы никто не знал. Чтобы
4: the spanking.
2: Был но перебор. Кричат с тех пор. Отдай
3: bad cock.
2: Отдай
3: bad cock.
2: Отдай.

0: Soulful Master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть сюстек? Проблема, но на выйдет бардак. Бредят, не хотят работать.

0: Слышь?
1: Ну, поверьте мне, у вас все есть.
2: You know I don't do anal.
1: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
0: Слышь?
1: Свердят на
3: данжен
1: назад. Сами будем мы решать, где
2: сак, дек. Anal.
1: Давай толпуем.
3: Fisting.
1: Тут же появилась
3: long latex glove. Fisting is $300.
1: Адам.

0: не унести на костях весь мир утвай, но временно вернет назад.
1: Я попадаю всякий раз выдумывал, пока умник

0: Fisting. Я понимаю, деньги лишь тебе. Но с ними дольше бегать лица.
1: Секс.
0: Фистинг.

0: Master.
1: Semen.
0: And anal.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты?
1: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь...
0: Master.
2: Бабу колымой.
0: Сис.

0: Все, что творится, здесь пропитан
1: бандич.
0: И как бы не было тяжко, я говорю, ну и
1: фак.
0: Я с детства связан отношениями. Давай скажи мне что-нибудь, я просто
1: swallow cum.

0: приезжай, посидим. Я поехал.
1: Pull up my pants. Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.

0: hung around more.
1: Семен все
2: замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: sorry.
1: Sorry for what?
2: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
3: Bondage Gay website.
2: Тем, кто
3: fisting
2: не страшны
3: fisting.

0: Радио.
1: Выключи это сейчас же, без оправданий, без...
2: Систем...
1: У тебя есть около
2: 300
1: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести...
3: Пока.
1: ...устроиться на работу.

0: Do you like what you see?
1: Сколько я не
2: сакак
1: золотого чудо грубый
2: эскал
1: чудо
2: ass we can
1: слова чудо грубый
2: эскал
1: чудо
2: ass we can
1: слова сколько я не
2: сакак
1: золотого стоит в тишине
2: или в хорне
1: тумане на кровавой
2: ass.

0: Где-то...
1: Лейтекс.
0: А, так, пацаны.
2: As we can.
0: Такая только у меня и у
3: Алисы. Вы готовы, дети?
2: Yes.

0: то глубокий.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Отрезвляющее, если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Ободряющее, если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger. Three.
0: Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире.
3: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the key.
0: И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the key.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
2: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.

0: ass we can.
1: Кто мечтает быть им, очень смелый видно тот, потому что только
0: самолетом
1: смелых уважает высота, потому что в самолете от винта.

0: everything.
1: Страшно любят, хотя
0: процесс
1: же плачет, швыряет на пол в клубе и проклиная удачу. Вместе они любят, когда я
0: моим
1: печальным.
0: Got you.

0: говно,
1: салтуба,
2: полетит,
1: петух,
2: еблан,
1: давалка,
2: мутила,
1: пидор, пизда, туз молодой.

0: Radio.
1: Gay website.
2: The semen
3: окутал. В эти времена они перестали любить.
1: Fisting.
3: Да благословит их
1: Van.
3: И прольет на них.
1: Come.
3: Да спустится к ним.
1: For master.
3: И имя ей будет.
4: Billy Harrington.
5: Да, выгляжу как
4: Billy.
5: Обитаю.

0: Пока. Сегодня Корни.
1: С самого утра напеваю песенку про
0: Long Latex Club. My love amazing.
1: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
0: Dungeon.
1: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
0: Long Latex Club. Loop it up. Stickin' ass.
1: Все на свете
0: Fisting.
1: Если
0: Fucking coming, boy.
1: Наперекос. Не впадай.
0: Dark fantasy.
1: И не Spanking.
0: Boss.
1: В самом
0: Horny.
1: Случае.
0: Dick.
1: Держи трубой. И тогда.
0: Do anal sex.
1: Все само собой.
0: Никогда.
1: Не теряй.
0: Long latex club. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Suction.
0: Строй лодку с паусом.
2: Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
2: The semen.
0: Anal. Открывать. Дарк
1: Холм.
0: Хороший.
2: Сэр.
0: Напевать.
3: Никогда.
0: Никогда. Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up. Stipping ass.

0: Harrington.
1: Suck dick.
2: Все, что есть прекрасного.
1: Никуда.
2: Не теряй.
1: Long play text club. Loop it up. Stick it.

0: Suck dick.
1: А еще говорят, что
2: Dungeon Master.
1: Только то, кто сумеет хоть чем-то
2: упоризвать. Calling.
1: Это Кавказ.
2: This thing is 300 bucks.
1: Солнечный край. Потом где рай.
2: Do anal fucking deep. Celebrate. Suck some dick. The semen of my ass. My ass.
1: Fisting.
3: Gang enough.
2: Latex glove. Lube the valve. Dungeon master.
1: На Кавказе так свято, как учит
2: гей-веб-сайт.
1: Это Кавказ.
2: This thing is 300 bucks.

0: ass.
1: Another dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Really?
0: Разбиваются, но скоро будут на небесах. Coming. My ass.
1: Another dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.

Скажи мне нахуй. Только стой. Fisting ass. Fisting ass. Thank you. Fisting is 300 bucks.

0: собой ты привела.
1: Ему я suck some dick. Валил.
0: Тебе я нежно.
2: Baby,
0: ты на ответ сказала.
2: Oh.
0: В штанах задергалась.
2: Deep dark
1: dick.

0: Дырочку глядел, поток нам
1: Boy next door.
0: Влетел. Сказал он мне, что я и попытался дать
1: gay sex.
0: А я ему дал хуем. Со страху он насрал.
1: My cum.
0: И наконец он
1: Call.
0: И я тебя
1: stick finger in ass.
0: Я тебя
1: fisting ass, fisting coming, fisting ass.
0: Если милый твой придет, то возьмет у
1: Oh.
0: Я тебя
1: fisting ass, fisting coming, fisting ass.

0: Billy,
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед...
1: Anal.
3: Dick.
2: Наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно.
1: Anal.
2: И устроил...
3: Gay party.
2: В стиле...
3: Dick.
2: Или

0: Boy next door. Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Next door.
0: Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Next door.
0: Next door.
2: Yep.
0: Suck. Dick.
2: Солнце в небе.
0: Coming. My ass.
2: Надо мной летает.
0: Dungeon Master.
2: Он такой, okay. Как и я. И хочется просто.
0: Suck dick. Swallow cum.
2: Мне другого не нужно. Такой, какой есть. Hey. Меня не сломать. И все потому что.
0: Boy next.

0: Ладно, покажет. С днем Семена. Поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500.
1: Слышь?
0: Ах, я играю.
2: Сестинг.

0: пишешь песни свои.
1: Гей.
0: Парада.
1: Two fat cocks.
0: Тебе нелегко. Да.
1: Но Dungeon.
0: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и
1: начать. Insisting 300.

0: Billy.
1: Смотри, какая...
2: Gay party.
1: Наверное, там...
3: Бежим!
1: Ха-ха!
3: А у меня есть...
2: 300 баксов. Fisting, bondage, semen, latex glove.
3: Давайте готовить...
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно! А можно еще?
3: Нет, маленькая...
2: Suck dick. You stick your finger in my anal so deep. Long latex glove, just lube it up and fisting. Anal so deep.

0: Dicks.
1: И какие с разбега.
0: Gay sex.
1: Уносили меня.
0: Белый. Come. Bondage.
1: Чё плечами.